богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом, рамена

0: Так быть может, трудно рада на видах шестих твоих фантастичных псот, аж влево зимный пот. Ада, что не выпада, сору, что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихи, это верите, что ты роги сумею всем.
1: Пан, не спой ей спери, в тем веку замуж час. Кризисе ваши манеры, как штубок за низший кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством? И шесть девять чал, под игонью, в падыню.